0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.

0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.

0: Цуцун, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.